She dances on my tongue. I know it's just a hunch.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
6: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
5: Но скидки будут меньше.
6: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников.

0: участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну что, вот оно и доброе утро. Хоть и сегодня у нас уже среда, но все равно к ней нужно относиться как-то поприятнее. Этого мы вам и рекомендуем делать. Почему? Да потому что, ну, день такой. Ну, потому что настроение такое. Потому что осень, надо отгонять и хандру эту всякую. И музыка хорошая у нас тоже присутствует. Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин тоже здесь на ближайшие часы. И мы вас без гороскопа, без информации о погоде и без полезных информации тоже не оставим. Поэтому оставимся вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Если съемный протез постоянно натирает, скользит и мешает свободно говорить или улыбаться, пришло время все изменить. Хватит терпеть ежедневный дискомфорт и прятать улыбку. Современная имплантация вернет вам ощущение своих родных зубов. Вы снова сможете без страха наслаждаться любимой едой и открыто общаться. Сделайте шаг к новой, комфортной жизни. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Я во льду, ты во Франции, как жена.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Так, ну что, как и обещали, поговорим о том, что насоветовали звезды. Начнем с Овнов. Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое, инстинктивно ища это что-то. Вы можете повести себя так, что многие удивятся. Вот такой сегодня у вас день. Тельцы, сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались. Близнецы, отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили сегодня, на завтра вам наверняка захочется сменить мнение. Раки, сегодня вас может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворить его каким-нибудь невинным способом. С помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях. Да и в целом не только сегодня, мне кажется. Львы, сегодня все силы стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пусть завершают другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным. Так, девы, не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым критике. Вот такой сегодня тоже денек у вас. Весы, поддайтесь влиянию обстоятельств, плывите по течению, все сложится так, как и должно быть, и вашей помощи при этом не понадобится. Скорпионы, ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина. Стрельцы, сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться. Ну вот, пожалуйста, уже случилось. Хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Жаль, это не поможет в моей работе. Так, козероги, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрены условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным. Ну и водолеи. Нынешний день хорош скорее для отвлечения размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется, заручитесь помощью друзей. И рыбы, если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц. Вот такой гороскоп на сегодня. Будьте аккуратны, будьте бдительны. Ну и, конечно, пускай ваше утро будет в хорошем настроении.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. В столице улучшается эпидситуация с инфекционными болезнями.

Среднее количество пациентов уменьшилось за неделю до 73. Еще меньше с кишечными расстройствами – 46, но по-прежнему треть из них – дети и подростки. Медпункты одной из столичных школ за день обратились 24 ребенка. Это рекорд с начала сентября. В начале учебного года было по 6-8 заболевших за день. Дети жалуются на головные боли, боль в горле, першение и тошноту. Симптомы у школьников начали появляться, когда на улице похолодало. Влияет типичный период температур в начале осени. Учителя не паникуют. Говорят, для сентября столько заболевших – это норма. Еще идет адаптация после лета. Днестр продолжает мелеть, уровень Днестровского водохранилища в Украине снижается, а приток остается критически низким – всего 25 кубов в секунду. Украинская станция сбрасывает 60, и даже эту цифру могут уменьшить наполовину, заявили в Министерстве окружающей среды Молдовы. В ближайшие дни в Карпатах пройдут сильные осадки, однако их недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с рекой, считают эксперты. К другим темам. Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике. Стоимость энергоресурсов на международных рынках идет вверх, а пополнение запасов на зиму требует дополнительных финансов. В августе цену газа для населения подняли до 20 леев 30 баней. И она может вырасти еще на 6-7 леев, объявил в преддверии отопительного сезона министр энергетики Молдовы. Но окончательный вердикт вынесут в конце сентября. С электроэнергией ситуация похожая. С августа Молдова закупает ее в 3 раза дороже. Основной поставщик – Румыния, у которой сейчас электроэнергия одна из самых дорогих в Европе. И власти не исключают, что свет тоже подорожает вслед за газом. На стоимость ресурсов, а также ГСМ, влияет и то, что по молдавскому законодательству к цене прибавляют еще 20% НДС. Президент Санду не исключил отключение света и газа предстоящей зимой. Власти Молдовы уже заявили, что дизель будет выше 40 леев. Молдавские эксперты отмечают, почти 500 тысяч семей в Молдове, то есть примерно 1 000 000 человек, уже сталкиваются с энергетической бедностью. Отапливать дома газом могут позволить лишь десятая часть населения. 87% сельчан топят дома дровами и углем. А теперь о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Воздух прогреется днем до плюс 19. Местами кратковременный дождь. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, давайте поговорим о погоде. Те, кто уже вышел на улицу, все поняли, потому что очень свежо на улочке. Да, сейчас где-то в районе плюс 11 пишут одни погодные сайты, другие пишут, что в районе плюс 9. Холодно, если одним словом, то холодно. Даже бодрит, если вдруг вы не знали. Выйдите просто и взбодритесь. До плюс 18 обещают на юге республики сегодня синоптики. Переменная облачность, ближе к обеду она начнется, а пока облачка все-таки будут солнышко прикрывать. Возможно, с этим связана холодная вот эта вот атмосферка. Возможно, нет. Завтра синоптики обещают примерно такую же погоду. До плюс 19 и осадки в виде дождя. А также переменная облачность. Если заглянуть на север республики, там вообще сегодня ночью было плюс 6. И туман сейчас. Если это так, присылайте фотографии. Обязательно поделимся ими со всеми и предупредим всех. Если это не так, тоже присылайте фотографии и тоже всем все расскажем. До плюс 16 максимально сегодня прогреется температура. Ну, вот такая вот она осенняя сегодня. Завтра синоптики обещают до плюс 16. Утром будет плюс 10, также осадки. Но сегодня пока так. Пока вроде без осадков, переменная облачность, которая превращается в пасмурную погоду ближе к вечеру. И днем тоже примерно пасмурно будет. В общем, такая погодка на сегодня. Если вы еще никуда не вышли, одевайтесь, пожалуйста, потеплее.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Вот, значит, дата сегодня у нас, напоминаю, 23 сентября. Это среда. Но что происходило в этот день в разные года, узнаем прямо сейчас. Начнем с 1784 года. Тогда французский король Людовик XVI издал указ о том, что все носовые платки должны быть квадратными, так как шить их овальной формы невыгодно. Вот с тех пор и повелось. Поэтому мы до сих пор пользуемся квадратными. 1846 год. Немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории, руководствуясь указаниями Леверье, обнаружил Нептун. Вот так. Значит, смотрел-смотрел, инструкции потом в небо смотрел, и вот вам, пожалуйста, Нептун нарисовался. 1848 год. Американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Хорошо это или плохо, тут уж решайте сами. Кто-то говорит, что полезная вещь, кто-то говорит, что не полезная, кто-то говорит, что полезная, но недолго. В общем, будем надеяться, что все это все-таки на благо. В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. Спасибо, конечно, за это. Так, 1997 год была анонсирована поисковая машина Яндекс.ру. Если вы не знали, когда это произошло, вот вам, пожалуйста. С тех пор очень сильно развилась компания. Ну и к чему это привело, мы тоже с вами все прекрасно знаем. В 2008 году произошла презентация первой стабильной версии оперативной системы Android. Вот так. Если тоже не знали, когда это случилось, вот вам, пожалуйста. Как будто бы есть ощущение, что Android был с нами всегда, но нет, только в 2008 году первая стабильная версия появилась. Еще сегодня день осеннего равноденствия. День сегодня равен ночи, и потом пойдет все это дело на спад. День будет уменьшаться, ночь увеличиваться, и все это вплоть до весеннего равноденствия. Ну, вот такая у нас, значит, планета Земля и Солнечная система так устроена. Ничего с этим не поделать. Ну что ж, вот такой сегодня день. Какой он будет именно сегодняшний, если брать, то будем надеяться, что вы создадите что-то такое невероятное, что потом об этом мы будем рассказывать в календаре, ну, конечно, в хорошем смысле.
0: Календарь.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Почувствуй сердцем. Интер-ФМ.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Голдфит. Сухой полнорационный.

0: Ставрополь. Рынок «Спутник». Бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры. Суворова 53.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну, кто еще не в курсе, сегодня у нас 23 сентября, и это день осеннего равноденствия. Значит, начался поворот к зиме, вот так. И с этого дня в северном полушарии ночь становится длиннее дня, в южном полушарии все наоборот. Там в тот момент начинается астрономическая весна. Вот куда надо переселяться. Мы как перелетные птицы, почему так не делаем? Вопрос. Просто взял в теплые времена, и в теплые места точнее, и переселился. Вот. Вот хотелось бы, конечно, отметить этот день, но как? Вопрос. Расскажите вы, может, какие-то у вас есть идеи. +3 73 533 6177, там 12 часов дня прождали, как-то отметили. 12 часов ночи прождали, как-то отметили. Или еще какие-то варианты. Пишите Viber +3 73 533 6177.

0: Мамина школа с Олесей Новиковой.
1: Да, все именно так, прямо в утро, прямо вот так, значит, мы будем поднимать серьезные вопросы. С кем? Правильно, с Олесей Новиковой. Олеся, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Так, Олесь, как, значит, люди, которые говорят о том, что нужно следить за ребенком, о том, что нужно ребенку помогать, принимать ребенка, я думаю, что ты с ними согласна, с этими всеми людьми.
2: Конечно.
1: И вопросы всегда есть и всегда возникают. Вот что сегодня обсудим?
2: Я хочу сегодня предложить родителям поучиться замечать звоночки и проблем в школе. И делать это еще до того, когда ребенок уже категорически отказывается в эту школу ходить и утро встречает истерикой.
1: Так.
2: Для чего я хочу обратить на это внимание? Для того, чтобы родители понимали, что иногда вот эти звоночки, которые подает нам ребенок, вот эти вот признаки, на которые мы не обращаем внимания, мы их принимаем за возраст, что он такой там подросток, и поэтому так себя ведет. Или говорим, что ребенок ленится, или у него вот такой вот ужасно противный характер.
1: Гормоны,
2: и таким образом, да, мы, получается, упускаем свое внимание на серьезных вещах. И я надеюсь, что я сейчас озвучу эти звоночки, и, возможно, у кого-то из родителей просто вот появятся в голове такие пунктики, на что бы стоило обращать внимание.
1: Так, есть целый список, как
2: да,
1: я понимаю.
2: Да, есть целый список. Вот первое, на что бы я обратить внимание рекомендовала, это если вы замечаете, что ребенок резко перестал говорить о школе. И важно смотреть не то, что просто вот в один день вы его там спрашиваете, как дела в школе, он говорит норм. И вы такие, ага, что-то случилось, это серьезная проблема. Да, подозрительно. Нет, вы смотрите на устойчивые изменения. Если прям категорически какое-то долгое время он вообще ничего про школу рассказывать не хочет, то точно повод задуматься и вообще с ним поговорить на эту тему. Дальше, если утром, именно рядом со школой, в воскресенье все было нормально, в понедельник плохо, вечером все было хорошо, утром какие-то начинаются проблемы, появляются жалобы на здоровье, живот болит, тошнит, голова, короче, какие-то вещи. Мы физические симптомы воспринимаем всерьез. Если действительно на что-то жалуются, если жалуются на что-то, то действительно нужно обратиться к врачу. Но повторяющиеся симптомы именно рядом со школой точно повод задуматься.
1: Так, зафиксировали.
2: Дальше, да. Ребенок стал раздражительным дома. Такие фразы от него там, не трогайте меня, отстаньте от меня, я ничего не хочу, я ничего не буду. Возможно, мы можем предположить, что ребенок в школе просто держался целый день, был в напряжении, и вот он пришел домой, и там уже в безопасном пространстве он свое вот это школьное напряжение сбрасывает.
1: Так.
2: Тоже такой звоночек. Особенно на это обращайте внимание, если ребенок до этого был спокойным, а вот сейчас вот как будто бы что-то в нем резко изменилось, и очевидные какие-то вот звоночки он подает. Дальше, если у ребенка внезапно ухудшился сон. Вообще все проблемы со сном, они чаще всего говорят о том, что с ребенком что-то происходит. Долго не может уснуть, ночью просыпается, вскакивается, утром как будто бы вообще боится просыпаться и снятся ему тревожные сны. Точно повод подумать, в каком эмоциональном состоянии ребенок находится. Кстати, про то, что я говорю, это, кстати, не обязательно симптомы какого-то буллинга или каких-то там

0: серьезных проблем с учебой. Возможно, у ребенка просто перегруз от количества заданий, которые он имеет в течение дня. И это тоже не говорит о том, что если это не буллинг, значит ничего страшного. Нет, это тоже серьезная проблема, и на нее тоже стоит обратить внимание.
1: Особенно в этот период, когда после лета вроде сидишь летом, ничего не делаешь, а тут школа началась, куча предметов, особенно когда новые предметы. Так, есть еще какие-то?
0: Да, когда появилось у ребенка много фраз из серии «Я тупой, я ничего не умею, я хуже всех». Вот так. Это тоже важный сигнал, особенно он важен, если до этого ребенок про себя ничего подобного не говорил. То есть, получается, проблема в том, что какое представление ребенок формирует о себе в школе. И если оно, очевидно, изменилось в худшую сторону, то это явно повод задуматься, что что-то происходит. И если у ребенка исчезли друзья, то есть он вообще перестал упоминать одноклассников, он никого не хочет приглашать себе в гости, он, очевидно, идет один после уроков, ни с кем, ни в компании, на мероприятия класса отказывается ходить. И вообще, если есть какие-то разговоры по поводу того, что избегает какого-то конкретного человека или кого-то в школе конкретно боится, то вот это точно повод задуматься и при какие-то действия начинать.
1: Так, хорошо, мы вот задумались над этим. Что нам делать с этими пунктами?
0: Первое, во-первых, не начинать паниковать, как минимум потому, что нет у нас задачи сделать так, чтобы у ребенка в школе никогда не было проблем. Это нереально.
1: Но он же должен начинать с чем-то справляться.
0: Как минимум, и вообще, когда мы находимся в каком-то коллективе, где есть другие люди, причем, как вы понимаете, это коллектив детей, которых ребенок не выбирал по собственным каким-то интересам, схожести, характера и всему остальному.
1: Кастинг на одноклассников.
0: Он вынужден находиться в этом коллективе, и проблемы могут быть. У нас другая задача – сделать так, чтобы у ребенка появилось ощущение, что если с ним что-то происходит, во-первых, кстати, когда мы вот эти темы с ним обсуждаем, у него вообще появляется ощущение, что вот это вот неправильно, так не должно быть, я не должен это терпеть. Так вот, у него должно появиться ощущение, что если со мной что-то происходит, я могу прийти домой, и там меня не высмеют, там мне не скажут терпеть, там вместе со мной будут разбираться. И поэтому я бы родителям порекомендовала как минимум с ребенком поговорить, но не так вот, кто тебя там обижает, что опять учитель тебя там гнобит, игнорит и все остальное. То есть не настраиваем ребенка на то, что он бедный, несчастный, жертва,
1: и все его
0: там
1: обижают. Попытки помочь можно сделать сильно хуже.
0: Да, мы просто пытаемся выяснить, что происходит. То есть спрашиваем там, когда началось, что ты себя плохо чувствуешь, как часто это повторяется, кто в этой ситуации участвует, что ребенок уже пробовал сделать. И, кстати, еще очень важный нюанс. Иногда мы, когда родители выясняем вот какие-то вещи, какие-то проблемы, мы тут же несемся в школу разбираться, всем рубить головы и отрывать ноги. Неважно, это проблемы детей или проблемы с учителем. Вот тут тоже хорошая рекомендация — задать ребенку вопрос. Ты сейчас хочешь, чтобы я тебя выслушала, поддержала? Ты сейчас хочешь, чтобы я тебе что-то посоветовала? Или ты же сейчас хочешь, чтобы я пошла в школу, и мы что-то с этим делали? И это тоже важно, потому что иногда бывает, ребенок расстроился из-за какого-то конфликта с одноклассником, но у него точно нет задачи выносить этот конфликт на общее обозрение и делать так, чтобы мама приходила и ему помогала.
1: Ну, в целом, да.
0: Да, хотелось бы, особенно если это уже такая средняя, старшая школа, чтобы родители этот вопрос задавали перед тем, как идти всем рубить голову.
1: Ну, а бывает же еще такой момент, когда ребенок на эмоциях может, немножечко приукрасить.
0: Кстати, это очень важный момент, даже не то, что немножечко приукрасить. Мы, выслушивая ребенка, всегда имеем только одну версию. И мы не знаем, как там на самом деле. Ребенок действительно на эмоциях мог воспринять это сильнее, чем на самом деле что-то происходит. Более там катастрофизировать все это. Поэтому прежде чем опять же бежать всем рубить головы, хотелось бы разобраться. Поэтому как минимум начинайте с вопроса ребенку. И вот как я говорила, не вот с этого вот, кто тебя там обижает? Учительница опять на тебя кричала. Вы посмотрите на ребенка, как он себя ведет последние две недели. Вечерком вот какие-то такие обтекаемые, обтекающие вопросы задавайте. И после того, как вы понимаете, что действительно проблема есть, вы приходите в школу. У вас есть классный руководитель, как минимум, с него вы и начинаете. И тут тоже хорошо бы не приходить вот с этой претензией. Моего тут обижают, что это такое? Сейчас я тут всех подниму на уши директора и всех уволю. Надо говорить, вот у моего такие симптомы. Что-то, очевидно, изменилось. Было так, стало по-другому. Давайте попытаемся найти причину и что-то вместе с этим сделать. И когда ты так формулируешь свою просьбу, то, скорее всего, педагог будет более настроен на то, чтобы ребенку помочь. Потому что мы, родители, все-таки ограничены в своем влиянии именно вот в сфере школьной, потому что

0: Мы как минимум не находимся там, и мы ничего не видим. То есть мы только по рассказам собственного ребенка можем делать какие-то выводы. А когда у нас появляется такой вот, можно сказать, соучастник в лице учителя, который будет хотя бы и присматриваться вот на такие моменты, обращать внимание, больше шансов, что мы ребенку нашему сможем помочь.
1: Ну, в целом, да. Я думаю, что если приходить с претензиями и ругаться, то мало чего можно добиться, кроме как не совсем приятного отношения к себе.
0: Да.
1: Так, подытожим. Следим за ребенком, если в течение какого-то времени происходят какие-то необычные моменты, связанные с его поведением, мы это дело фиксируем, с ребенком разговариваем и дальше идем уже выяснять, что происходило более глубже. Но из всего этого делаем самый главный вывод: за ребенком нужно следить. Олесь, спасибо тебе большое. Мы ждем тебя в следующую среду. Ну и, конечно, пожелаем тебе как можно больше удовольствия в твоей работе в том числе.
0: Спасибо большое. Всем пока.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
8: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе. Здравствуйте. 48 аттестатов российского образца вручили в Республиканском кадетском корпусе. 23 кадета окончили 11 класс, еще 25 – 9 класс. С важным событием выпускников поздравил вице-премьер Виталий Нягу. Аттестат российского образца признается на всей территории России. Другим темам. Пьяный водитель попал в аварию в Тирасполе. На своей Мазде он въехал в железобетонные блоки на улице Строителей. Инспекторы ГАИ заметили у 42-летнего автомобилиста явные признаки опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование. Что-либо пояснять мужчина не смог. Пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. У нее черепно-мозговая травма и перелом. Автомобиль получил механические повреждения. Водителю грозит лишение прав на 2 года и штраф до 4200 рублей. Под Кишиневым задержали скандального блогера Никоглая. Вместе с женой его подозревают в организации наркопритона. Николай Лебедев, гражданин Молдовы, родился в 2000 году в Кишиневе. Стал известным в Москве. Из России его депортировали после скандального видео с пародией. В его доме в окрестностях Кишинева был обыск. Никоглай бросался на полицейских, а жена пыталась сбежать. Обоих задержали. В ходе обыска нашли запрещенные вещества, а также устройства для взвешивания и фасовки наркотиков. По предварительной версии, Никоглай вместе с подельниками занимался распространением и еще приглашал в притон своих несовершеннолетних подписчиков. Полиция наблюдала за его домом. В итоге фактически взяла блогера с поличным. Всего по этому делу задержана группа из 15 человек. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Зумеры и миллениалы по-разному подходят к покупке продуктов. Соцопросы показывают, что первые чаще совершают покупки по мере необходимости. А вот более старшее поколение закупается сразу на несколько дней, при этом заранее составляя меню и формируя список продуктов на неделю. Зумеры делают это заметно реже, зато чаще обращают внимание на состав продуктов и больше покупают уже готовую еду. Миллениалы при этом внимательнее следят за ценами и стараются заранее определять бюджет. И о погоде. В Тирасполе облачно +11. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Ребята, вы слушаете радио Интер-ФМ и правильно делаете. Сегодня среда, середина рабочей недели. И, конечно, многие уже подустали от этих двух рабочих дней. Тем более, воскресенье было таким насыщенным. Но немножечко нужно постараться. Еще четверг и пятница, а там выходные.
2: Да, но осень наступила. Осень не пришла, никуда от этого не деться. И, значит, вопрос следующий. Настали холодные времена.
1: Да.
2: Ну, то есть, посвежее стало это определенно. И вот, например, где-нибудь там в кофейнях, еще где-то, сразу чувствую этот сезон. То есть вот какой-нибудь айс-латте, а вот какой-нибудь горячий шоколад.
1: Да.
2: Вот какие у вас есть осенние рецепты напитков? Расскажите, пожалуйста, плюс 373-533-6177. Давайте делиться, потому что вещь это интересная, у каждого есть свои, и кто-то может собирается готовить в 50-й раз какой-нибудь...
1: Шарлотку,
2: может что-то подобное.
1: Может сельдь под шубой.
2: И думает, надо придумать чего-то новенькое. А есть же хорошая проверенная старенькое, которым вы можете поделиться с остальными. Рассказывайте рецепты напитков, рецепты блюд каких-нибудь осенних, именно осенних. Присылайте их в Viber, +373-533-6177. Давайте обсудим. Если есть фотографии, тоже.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Ипотека Сбербанка стала доступной.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10%.

0: тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер ФМ. Движение в ритме времени. 107.7.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интерфм слушала. Хорошее начало.
1: Ох, начало действительно было хорошее. Если вы другого мнения, то рассказывайте, почему.
0: Да. Что сегодня пошло не так, а может быть, еще даже не пошло, а может быть, пошло-поехало. Все в ваших руках, друзья мои, только 10:55. Это означает, что весь день впереди. И множество вами принятых сегодня решений, конечно же, скажутся на качестве вашей жизни, пускай в положительную сторону. Буквально через 5 минуточек послушаем новости о последних событиях в республике и мире. Ну а мы, Ольга Пшенична и Вячеслав Мишин, с вами прощаемся. Прощаемся до завтра.
1: Всем до скорого, всем пока.
0: Пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица 11 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. 48 аттестатов российского образца вручили сегодня выпускникам республиканского кадетского корпуса. 23 кадета окончили 11 класс, еще 25 – 9. С важным событием ребят поздравил вице-премьер Виталий Нягу. Попросил творить, учиться, постигать азы технологического прогресса. Государство о вас заботится, и вы при помощи нового документа сможете открыть для себя новые возможности, отметил Нягу. Аттестат российского образца признается на всей территории России. К другим новостям. 97 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировали за неделю в Приднестровье. Ситуацию эпидемиологи оценивают как неустойчиво благополучную. Большинство заболевших, как всегда, дети и подростки. Рост отмечается в Григориопольском и Дубасарском районах, Рыбницком, а также в Бендерах и Тирасполе. Снижение только в Слободзейском районе. Милиция ищет 12-летнего Максима Глоба из Рыбницы. В воскресенье мальчик ушел гулять из интерната и не вернулся. Был одет в черные джинсы, свитер и кроссовки. С любыми данными милиция просит звонить по номеру 102. Дым, огонь, вода и спасенный. Завтра стартует двухдневный чемпионат по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. В программе 31-го турнира развертывание на скорость, покорение на время пожарной вышки, соревнования под водой и на воде. Первый день чемпионата примет Слободзе. На городском стадионе зрителей даже угостят вкусной кашей из полевой кухни. А в пятницу соревнования пройдут в столице, причем сразу в двух локациях. В пожарной части на Гвардейской и на городском пляже. И в завершении выпуска о погоде в Тирасполе +12. Слушали новости, оставайтесь с нами. Хорошего дня.

карусели. Юга метели. Праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей.

0: Русский ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
1: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
8: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14.00 в Тирасполе. Здравствуйте. Президент обсудил с послом Швеции Петре Лерке переговорный процесс. Он заблокирован Молдовой с конца 2019-го. «Я сторонник переговоров», — сказал Вадим Красносельский. «Уверен, если бы этой формулой руководствовались все политики, войн бы вообще не было». Президент подчеркнул, что уходить от переговоров недопустимо. Легко создать напряжение, начать боевые действия, но выйти из такой ситуации очень сложно. Петре Лерке, хоть и встретилась с руководством Приднестровья впервые, но о событиях и проблемах молдо-приднестровских взаимоотношений знает. В 2021-м, когда Швеция председательствовала в ОБСЕ, возглавляла секретариат и имела надежды на успешное решение вопросов. Петре Лерке отметила, что в приоритетах шведского посольства безопасность, правопорядок, демократическое развитие и экономический рост. Продолжаем. 99-летие отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Зайчук. Уроженец Дубасара, он пережил оккупацию города. В декабре 44-го ушел на фронт, попал в последний военный призыв. Отслужил Владимир Зайчук в целом 7 лет, а после строил ГЭС в родных Дубасарах, занимался автохозяйством, награжден медалью за доблестный труд, орденами «Знак почета» и «Трудовая слава». С днем рождения ветерана поздравил лично глава Дубасар Руслан Чебан. Программа «Учебник» продлена на 5 лет. На обновление учебного фонда планируют направить 4 700 000 рублей из госбюджета. В рамках прошлой программы было издано и приобретено 58 наименований учебной литературы для школ, в том числе коррекционных, колледжей и техникумов. Еще 16 учебников подготовлены к печати, их выпустят в следующем году. При этом потребность в обновлении учебного фонда сохраняется. Это связано не только с его износом, но и с изменением образовательных стандартов. Проект программы депутаты Верховного Совета поддержали. Теперь документ направлен на подпись президенту. Первый снег выпал на Трансфегераше в Румынии и горе Поп-Иван. В украинских Карпатах температура опустилась до 1-2 градусов мороза, и это намного раньше привычных сроков, считают синоптики. Обычно снег видят в Карпатах ближе к середине октября. Румынские дорожники вывели спецтехнику на Трансфегераше, рассыпали более 5 тонн соли, чтобы движение продолжалось. Популярное у туристов шоссе пока открыто. По прогнозам синоптиков, непогода в высокогорье Карпат продержится еще несколько суток. И о погоде к этому часу в Тирасполе: без снега, облачно, температура воздуха 13-14 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Твои глаза. Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему.

0: масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников.
1: Продолжение этого дня на календаре у нас 23 сентября. Я вам скажу, что очень на улице холодно, поэтому если вы сейчас выходите, холодно неожиданно как-то. Я вот не был к этому готов, поэтому если собираетесь куда-то выходить прямо сейчас, берите с собой теплую куртку, она вам точно понадобится, потому что вот прям тепло сегодня не будет, максимум 16 градусов, это вот как-то непривычно. Но, видимо, стоит привыкать, потому что все-таки у нас началась осень, наконец-то, вот уже 23 число, 23 сентября, первый месяц практически заканчивается осенью, и осень только у нас начинается. Но, тем не менее, будем жить с этой мыслью и готовиться к зиме, и уже там и не будь к Новому году. Прямо сейчас слушаем группу Imagine Dragons, далее Terelia, Иван Бек, Бомб Синклар и новинка Гриша Ургант «Мужество».

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье.

0: Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, такое интересное наше задание ждет вас сегодня в программе «На десерт», что даже не удержалась и прибежала к вам в студию. С вами София Шерсвит и по-прежнему Александр Волков. Что ж.
2: Итак, друзья, прямо сейчас будем разыгрывать меренговый рулет от Тираспольского хлебокомбината.

0: Замечательнейшее угощение, очень вкусное, которое может достаться вам практически всем. Ну, не всем, одному человеку, но зато вас может быть много, потому что мы будем разыгрывать этот рулет в Вайбере. И прямо сейчас вы нам в Вайбер напишите что-нибудь, например, плюсик, например, привет, либо что-нибудь еще. Вот нам написали уже Ольга, Вячеслав, Андрей также написал. Есть еще от Дмитрия сообщение, от Алены. Всем добрый день. От Светланы также вам добрый день. И Вадим, тоже вас приветствуем. Что вам необходимо сделать? У нас есть два вопроса. Один будет пробный, то есть вам нужно просто написать на него ответ для того, чтобы диалог с нами был на первой позиции в вашем Вайбере. Напомню, номер нашего Вайбера плюс 373-533-6177.
1: Юля, тоже здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Вадим, Яна, тоже всех приветствуем. Вижу, что люди подключаются. И Наталья, и Валентин. Всех мы рады приветствовать. Итак, начнем наше пробное задание. Как с французского переводится рулет? У нас есть варианты ответа. Это колесо, руль или колбаса. Как думаете?
0: Как вы считаете, как переводится рулет? Значит, что вспоминаем, как выглядит. А знаете, этот вариант это с подвохом. Вариант с подвохом, потому что вы пишете очевидный, вам кажется, что это колбаса, но я сразу скажу, что нет. Не переводится слово «рулет» как «колбаса».
1: А вот как ты подсказал, теперь люди знают, что точно. Либо колесо, либо руль – верный ответ.
0: Ну так, что, кто давайте. У нас первым ответила Наталья. Давайте ей поаплодируем. Потому что действительно, с французского языка слово «рулет» – это колесо. Ну вот рулетку же все знают, они помнят, как она выглядит. Она не выглядит как колбаса. Она выглядит как колесо.
1: Итак, значит, с первым пробным заданием вы справились, но к победе может привести только следующий вопрос. А вот у него даже не будет вариантов ответа, но я уверена, что все с этим справятся. Меренговые коржи используются для торта, названного в честь балерины. Что это за тортик такой?
0: Итак, ваши варианты, фамилия балерины очень известная, друзья, пишите нам. Есть вариант колесо, нет, это не фамилия балерины. А вполне возможно, была такая, но в честь нее торт не называли. А первым...
1: Первый, точнее, ответила, ну, замечательно.
0: Нет, хотел бы сказать, что единственный, но не единственный. Светлана, кроме вас есть еще люди, но вы первая написали, что действительно это торт Павлова. Анна Павлова, аплодисменты.
1: Светлана, скажите, слушаете ли вы нашу программу «Кулинарное досье»? Мне так просто интересно стало. Помню, что звучал десерт Павлова у нас, и, возможно, именно это навело вас на подсказку.
0: Вот, пока нам Светлана отвечает, я вам скажу ей, что она получает в подарок меренговый рулет от Тираспольского хлебокомбината. Сочнейший, вкуснейший, очень сладкий. Но Светлана пишет: «Я знала». Просто знала. Вот так вот, друзья, знания вас обогащают меренговым рулетом. Вы из Вайбера никуда не исчезайте, мы вам напишем, где и как вы сможете его забрать.

Все ритмолов в сборе. Значит, начинаем уже, а не вскоре. Значит, начинаем уменьшать просторы. Значит, продолжаем поджигать танцполы. Снова и снова меньше места. Каждый свой нам вовсе не тесно. Ближе и ближе тела рисуют красками яркими наши будни. Yeah!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице Приднестровья 3 часа дня, в эфире новости. Надбавки за категорию сохранят всем педагогам при переходе на руководящие должности. Раньше такая возможность была только у работников детских садов. Теперь еще у преподавателей общего, профессионального и дополнительного образования. Например, если школьный учитель высшей категории станет директором или завучем, надбавку он будет получать еще 3 года. Потом сможет подтвердить свою квалификацию уже на руководящей должности. Парламент принял изменения в закон сразу в 2 чтениях. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года. Разные корни, а дом общий. Представители национальных общин Приднестровья обсуждают за круглым столом, что объединяет людей разных национальностей. Как сохранить язык, культуру и традиции? Участвует в дискуссии и вице-премьер Виталий Нягу. Он считает, что приднестровский народ как субъект завершил свое формирование. «Мы можем говорить смело, что мы приднестровский народ, который многонационален, многокультурен и проживает на территории Приднестровской Молдавской Республики», сказал Виталий Нягу. К другим темам. 97 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировали за неделю в Приднестровье. Ситуацию эпидемиологи оценивают как неустойчиво благополучную. Большинство пациентов с расстройствами, как всегда, дети и подростки. В Каменке показатели не изменились. Снижение наблюдается в Слободейском районе, а во всех остальных – рост. Рейд по амброзии провела экологическая милиция в Парканах и Кицканах. Сорняк аллерген все еще цветет и пыльца летит. Милиционеры проверили огороды и дворы Паркан. В одном из них, помимо зарослей амброзии, нашли дикую коноплю. В Кицканах также много цветущего сорняка. Жители ждут штрафы. Максимальный – 525 рублей. И о погоде к этому часу в Тирасполе +16. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой.

0: легкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15:16 в столице. Вы слушаете радио Интерфэм. На календаре, друзья, 23 сентября. И сегодня день осеннего равноденствия. Сегодня день и ночь становятся равными по времени по всей планете. И начинается такой вот поворот к зиме.
1: С этого дня в северном полушарии ночь становится длиннее дня. В южном полушарии все наоборот. Там в этот момент начинается астрономическая весна.
0: Вот поэтому получается так, когда у вас Новый год, у нас Новый год это 31 декабря, 1 января, для нас это самый разгар зимы, а в Австралии, например, это разгар австралийского лета, поэтому Дед Морозу там приходится хоть и надевать бороду, но при этом быть в майке, быть в шортах и вообще приезжать на, по воде, по морю на гидроскутере, празднующем Новый год. На пляже, потому что если он будет в шубе, ему будет там слишком жарко. Ну, действительно, у нас поднемногу начинается зима, я думаю, все, кто сегодня утром, сегодня днем выходили на улицу, это ощутили, заметили, что стало прохладно, плюс 15 градусов. Вот к зиме движемся. Хотя, я думаю, что еще придет бабье лето, и еще будут теплые деньки. В любом случае, друзья, мы будем следить за погодой и, конечно же, вас о ней оповещать и сразу рассказывать, что именно будет.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: SkillsLab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15.47 в столице, друзья. Я думаю, вы слышите эти звуки. Я думаю, вы узнаете эту композицию. Это группа «Кино». И звучит она в нашем эфире не просто так.
1: Потому что уже в эту пятницу в Екатерининском парке соберутся рокеры. Там пройдет концерт «Открытый микрофон». Организаторы обещают и старые, и современные хиты, так что можно будет и послушать, и потанцевать под любимые композиции.
0: Вполне возможно, что вот эта вот самая композиция группы «Кино», «Красно-желтые дни» тоже там прозвучит, потому что, ну, я не знаю, можно ли найти более осеннюю композицию. Вот я думаю, что Виктор Цой смог именно описать осень так, как может это сделать только поэт. Поэтому давайте с большим удовольствием ее послушаем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 4 часа дня. Здравствуйте. Вы слушаете новости. 48 аттестатов российского образца вручили сегодня выпускникам республиканского кадетского корпуса. 23 кадета окончили 11 класс, еще 25 – 9. С важным событием ребят поздравил вице-премьер Виталий Нягу. Попросил творить, учиться, постигать азы технологического прогресса. Государство о вас заботится, и вы при помощи нового документа сможете открыть для себя новые возможности, отметил Нягу. Аттестат российского образца признается на всей территории России. Молдову ждет более тяжелая зима из-за проблем в энергетике, считают эксперты. Сильнее пострадают около 80% жителей городов. Из-за роста цен на газ, заявил кишиневским СМИ эксперт в области энергетики Сергей Тафилат. Он пояснил, в городах зависимость от газа значительно выше, чем в селах. Около 87% домов в сельской местности отапливаются печами на дровах или угле, и только 10% подключены к газовой сети. Стоимость голубого топлива растет. С этим

Отчетом молдавский поставщик тепла «Термоэлектрика» уже заложила среднюю цену газа в 21 212 леев за 1000 кубов и требует повысить тарифы на тепло. Для жителей Кишинева более чем на 82% и примерно на 96% для Бельц. В Молдове, напомню, с 26 сентября вводится чрезвычайное положение в энергетике. Режим ЧП объявлен на 60 дней. Продолжаем. Пьяный водитель попал в аварию в Тирасполе. На Мазде въехал в бетонные блоки на улице строителей. Инспекторы ГАИ заметили, что 42-летний мужчина явно был пьян. В аварии пострадала 39-летняя пассажирка. У нее травма головы и перелом. Мазду ждет серьезный ремонт, а водителю грозит лишение прав на 2 года и штраф до 4200 рублей. Дым, огонь, вода и спасенные. Завтра стартует двухдневный чемпионат по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. В программе 31-го турнира развертывание на скорость, покорение на время пожарной вышки, соревнования под водой и на воде. Первый день чемпионата примет Слободея. На городском стадионе зрителей даже угостят вкусной кашей из полевой кухни. А в пятницу соревнования пройдут в столице, причем сразу в 2 локациях – в пожарной части на Гвардейской и на городском пляжа. И о погоде к этому часу в Тирасполе 16 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Коротко, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
5: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
8: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
7: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
9: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
10: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16.19 в столице, вы слушаете радио Интерфэм, но в такую холодную осеннюю погоду просто сама природа велит проводить осенние вечера дома за телевизором, смотреть уютное кино, какое прямо сейчас вам расскажем.
4: Глаз не отвести.
5: В 20.30 смотрим кино «Хозяин морей на краю земли». Представьте, время наполеоновских войн. Военный парусник и ее величество сюрприз, бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды сюрпризу удается уйти от смерти.
3: Ну и несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу «Счастливчик» принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. А куда же он отправится? «Хозяин морей на краю земли» в 20.30 сегодня на ТСВ. Это сразу после выпуска новостей.
6: Не забудь про попкорн.
5: Продолжает нашу подборку фильм «Талли». Представьте, состоятельный брат убеждает уже замучившуюся с двумя детьми сестру взять ночную няню для младенца и даже берет на себя расходы. Та сначала упирается, но после нескольких бессонных ночей все-таки соглашается. Няню зовут Талли, и она кажется идеальной помощницей. Слишком идеальной.
3: Есть интересный факт. В этом фильме снимается Шарлиз Терон. Из-за того, что ей пришлось набрать вес и

0: понимание от того, что этот вес надо еще изгонять, она впервые в жизни впала в депрессию, набрала 22 килограмма, употребляя всякую нездоровую еду, а на сброс этого лишнего веса у нее ушло 1.5 года. Вот так вот все завидуют актерам, что вот у них хорошие заработки, они-то... А для того, чтобы ты был хорошим актером, тебе
1: нужно
0: необходимо...
1: чем-то жертвовать.
0: Да, надо постоянно какие-то вот брать на себя риски, в том числе связанные со здоровьем. В 23.30 Тали, ну а в 23.30 сегодня на ТСВ «Хозяин морей на краю земли».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Приднестровье!

0: масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 5 часов вечера. Переговоры между Приднестровьем и Молдовой обсудил сегодня президент с послом Швеции Петрой Лерке. Процесс заблокирован Кишиневым с 2019-го. Я сторонник переговоров, сказал Вадим Красносельский и подчеркнул, уходить от них недопустимо. Создать напряжение, начать боевые действия легко, но выйти из такой ситуации очень сложно. Петра Лерке о событиях и проблемах молдо-приднестровских взаимоотношений знает. Дипломат возглавляла секретариат, когда Швеция председательствовала в ОБСЕ и надеялась на позитивное разрешение сложной ситуации между Тирасполем и Кишиневом. Дипломат отметила, в приоритетах шведского посольства безопасность, правопорядок, демократическое развитие и экономический рост. В Молдове готовится очередное повышение тарифов на тепло, свет и газ. Объясняют это власти высокими ценами на международных рынках и в целом дефицитом энергоресурсов. Тариф на газ может вырасти для населения на 6-7 леев за куб, сообщил министр энергетики Молдовы Джунгиету. Электроэнергия до 5 леев 21 баня, то есть больше, чем в 2 раза. Повысится и стоимость отопления. Поставщик Молдоэлектрика уже заложила в расчеты цену свыше 21 тысячи леев за 1000 кубометров. Простые расчеты показывают, за тепло в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратов придется выложить 5-6 тысяч.

Члеев, а за 250 киловатт электричество 1300. Общая сумма составит порядка 7 тысяч леев, и это только за отопление и свет. К другим новостям. Программу «Учебник» продлили на 5 лет. На обновление книжного фонда школ, колледжей и техникумов направят свыше 4,5 миллиона рублей. Верховный совет поддержал предложение правительства и утвердил новую госпрограмму. В рамках прошлой в Приднестровье издали и купили 58 наименований учебников, в том числе для коррекционных школ. Подготовлено к печати еще 16 книг, их выпустят в следующем году. Нужно обновлять учебные фонды не только из-за ветхости литературы, образовательные программы также меняются. Рост простуд наблюдается в Приднестровье. В коридорах поликлиник появились очереди из заболевших, говорят терапевты и педиатры. Простудам сейчас особенно подвержены аллергики. Их раздраженная слизистая и ослабленный иммунитет быстро цепляют вирусы, и на аллергический насморк наслаивается простудный, отмечают медики. При этом 40% аллергиков о своем диагнозе не знают и годами лечатся, как от простуды. И о погоде на завтра, 24 сентября, ожидается облачное с прояснениями погоды. Местами дождь. Ночью 7-9 тепла, днем до плюс 14-16. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Собственные бабочки в животе. Это не то, что зовут любовью. Это как острый угол в темноте. Но ты упрямо слеп на ощупь. Это не бабочки в животе.

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью. Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: угрозу.
1: 17:17 на часах, друзья, такое прекрасное, идеальное время для того, чтобы загадать желание, если вы этого еще не сделали. И, конечно же, настал тот час, когда хочется узнать, какая погода будет ждать нас завтра и ждать ли сильных изменений. На юге республики они действительно будут появиться дождик ближе к 12 часам дня и продлиться до 3. Так что с собой лучше прихватить зонтик, и также порывы ветра будут достигать до 5 метров в секунду. Если же вы планируете выходить прям в самую рань, то учтите, что будет 14 градусов тепла.
2: Ну, как-то да, совсем не тепло. И плюс 19 максимум. В эту пятницу станет чуть пожарче на юге, плюс 23 градуса. Что касается севера республики, завтра тоже около 16 градусов. И такой дождь, который будет идти с самого раннего утра, практически с 6 утра до обеденного времени, до 3-4 часов дня. В пятницу дождей уже не будет, плюс 21. Поэтому завтра и на севере, и на юге берите с собой зонтики для того, чтобы днем не попасть под дождь и не быть застигнутым им врасплох. Ну и, конечно, берите теплую одежду, потому что плюс 16 градусов — это все-таки прохладно, друзья.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Если съемный протез постоянно натирает, скользит и мешает свободно говорить или улыбаться, пришло время

0: все изменить. Хватит терпеть ежедневный дискомфорт и прятать улыбку. Современная имплантация вернет вам ощущение своих родных зубов. Вы снова сможете без страха наслаждаться любимой едой и открыто общаться. Сделайте шаг к новой, комфортной жизни. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
6: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
7: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17:46 столица. Вы слушаете радио Интрафэм, студия Александр Волков, София Шерсвитта. Наша эфирная смена подходит к своему завершению, и мы хотим вам пожелать на прощание что?
1: Пожелаем мы вам отлично.

0: отличного вечера, замечательного времяпрепровождения со своей семьей, друзьями, смотря с кем вы захотите его провести. И, конечно же, подготовку к пятнице, потому что там будет много чего интересного. Особенно концерт в Екатерининском парке.
1: Но перед тем, как подготовиться к пятнице, надо подготовиться к четвергу, который у нас завтра. Да. А завтра, друзья, знаете что? Завтра день рождения Радио Интрафэм. Нам 24 года. Вы можете в это поверить. Мы с трудом можем в это поверить.
0: Это
1: потому
0: точно?
1: Что 24 года это на самом деле огромное количество. Почти четверть века будет в следующем году четверть. Но тем не менее 24 года это ого-го. Так что готовьтесь нас завтра поздравлять в Вайбере плюс 373-533-6177. Может быть, вы уже сейчас готовы что-нибудь придумать, какие-нибудь стихи, может быть, песни про Радио Интрафэм. Сейчас же есть искусственный интеллект. Можно?
0: Это точно. Поэтому, если вдруг у вас появится такая идея, мы будем ждать и принимать их все в Вайбере.
1: Можно вполне написать песню про Радио Интрафэм в искусственном интеллекте. С большим удовольствием послушаем, но все это завтра, друзья. Ну а пока, всем пока.
0: Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 6 вечера. Здравствуйте. 63 выпускника приднестровских школ сегодня получили аттестаты российского образца. Это ребята из Чобруч, Глинного и Незавертайловки, а также 48 кадетов республиканского кадетского корпуса. Вручил документы выпускникам вице-премьер Виталий Нягу. Попросил творить и учиться, помогать развивать республику. Государство о вас заботится. При помощи нового документа можно открыть для себя новые возможности, отметил Нягу. Аттестат российского образца признается на всей территории России. На иммунизацию населения и госпрограмму по онкологии государство выделит больше средств. Верховный Совет принял изменения в закон о бюджете 2026, предложенные президентом. Свыше 2 миллионов рублей направят на покупку вакцин и расходников, чтобы в этом году в полном объеме провести иммунизацию детей и взрослых. Что касается программы онкологии, она увеличится на 10 миллионов. Деньги пойдут на медикаменты для химио- и гормонотерапии онкопациентов. В этой области высокая динамика заболеваний и необходимы лекарства, отметил вице-спикер Александр Коршунов. Средства перенаправлены из других госпрограмм за счет оптимизации расходов. Продолжая, Молдову ждет более тяжелая зима из-за проблем в энергетике, считают эксперты. Сильнее пострадают около 80% жителей городов из-за роста цен на газ, заявил кишиневским СМИ эксперт в области энергетики Сергей Тафилат. Он пояснил, в городах зависимость от газа значительно выше, чем в селах. Около 87% домов в сельской местности отапливаются печами на дровах или угле, и только 10% подключены к газовой сети. Стоимость голубого топлива растет. С этим учетом молдавский поставщик тепла «Термоэлектрика» уже заложила среднюю цену газа в 21 212 лев за 1000 кубов и требует повысить тарифы на тепло. Для

жителей Кишинева более чем на 82% и примерно на 96% для Бельц. В Молдове, напомню, с 26 сентября вводится чрезвычайное положение в энергетике. Режим ЧП объявлен на 60 дней. Первый снег выпал на Трансфагараше в Румынии и горе Поп-Іван в украинских Карпатах. Температура опустилась до 2 градусов мороза. Это намного раньше привычных сроков, говорят синоптики. Обычно он выпадает к середине октября. Румынские дорожники вывели спецтехнику на Трансфагараш, рассыпали 5 тонн соли. Популярное у туристов шоссе пока открыто. И о погоде на завтра, 24 сентября, ожидается облачное с прояснениями погоды, местами дождь. Ночью 7-9 градусов тепла, днем до плюс 14-16. Это были новости, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: я астронавтик.
1: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушало. Хорошее начало.
2: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
5: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
6: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
5: Но скидки будут меньше.
6: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
7: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
8: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
9: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
10: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: мамина же отказывается в эту школу ходить, и утро встречает истерикой. Для чего я хочу обратить на это внимание? Для того, чтобы родители понимали, что иногда вот эти звоночки, которые подает нам ребенок, вот эти вот признаки, на которые мы не обращаем внимания, мы их принимаем за возраст, что он такой там подросток, и поэтому так себя ведет. Или говорим, что ребенок ленится, или у него вот такой вот ужасно противный характер.
1: Гормоны,
0: и таким образом, да, мы, получается, упускаем свое внимание на серьезных вещах. И я надеюсь, что я сейчас озвучу эти звоночки, и, возможно, у кого-то из родителей просто вот появятся в голове такие пунктики, на что бы стоило обращать внимание.
1: Так, есть целый список, как
0: я понимаю. Да, есть целый список. Вот первое, на что бы я обратить внимание рекомендовала, это если вы замечаете, что ребенок резко перестал говорить о школе. И важно смотреть не то, что просто вот в один день вы его там спрашиваете, как дела в школе, он говорит норм. И вы такие, ага, что-то случилось, это серьезная проблема. Да, подозрительно. Нет, вы смотрите на устойчивые изменения. Если прям категорически какое-то долгое время он вообще ничего про школу рассказывать не хочет, то точно повод задуматься и вообще с ним поговорить на эту тему. Дальше, если утром, именно рядом со школой, в воскресенье все было нормально, в понедельник плохо, вечером все было хорошо, утром какие-то начинаются проблемы, появляются жалобы на здоровье, живот болит, тошнит, голова, короче, какие-то вещи. Мы физические симптомы воспринимаем всерьез. Если действительно на что-то жалуются, если жалуются на что-то, то действительно нужно обратиться к врачу. Но повторяющиеся симптомы именно рядом со школой точно повод задуматься.
1: Так, зафиксировали.
0: Дальше, да. Ребенок стал раздражительным дома. Такие фразы от него там, не трогайте меня, отстаньте от меня, я ничего не хочу, я ничего не буду. Возможно, мы можем предположить, что ребенок в школе просто держался целый день, был в напряжении, и вот он пришел домой, и там уже в безопасном пространстве он свое вот это школьное напряжение сбрасывает.
1: Так.
0: Тоже такой звоночек. Особенно на это обращайте внимание, если ребенок до этого был спокойным, а вот сейчас вот как будто бы что-то в нем резко изменилось, и очевидные какие-то вот звоночки он подает. Дальше, если у ребенка внезапно ухудшился сон. Вообще все проблемы со сном, они чаще всего говорят о том, что с ребенком что-то происходит. Долго не может уснуть, ночью просыпается, вскакивается, утром как будто бы вообще боится просыпаться и снятся ему тревожные сны. Точно повод подумать, в каком эмоциональном состоянии ребенок находится. Кстати, про то, что я говорю, это, кстати, не обязательно симптомы какого-то буллинга или каких-то там серьезных проблем с учебой. Возможно, у ребенка просто перегруз от количества заданий, которые он имеет в течение дня. И это тоже не говорит о том, что если это не буллинг, значит ничего страшного. Нет, это тоже серьезная проблема, и на нее тоже стоит обратить внимание.
1: Ну, особенно в этот период, когда после лета вроде сидишь летом, ничего не делаешь, а тут школа началась, куча предметов, особенно когда новые предметы. Так, есть еще какие-то?
0: Да. Когда появилось у ребенка много фраз из серии «Я тупой, я ничего не умею, я хуже всех». Вот
1: так.
0: Это тоже важный сигнал. Особенно он важен, если до этого ребенок про себя ничего подобного не говорил. То есть, получается, проблема в том, что какое представление ребенок формирует о себе в школе. И если оно, очевидно, изменилось в худшую сторону, то это явно повод задуматься, что что-то происходит. И если у ребенка исчезли друзья, то есть он вообще перестал упоминать одноклассников, он никого не хочет приглашать себе в гости, он, очевидно, идет один после уроков, ни с кем, ни в компании, на мероприятия класса отказывается ходить. И вообще, если есть какие-то разговоры по поводу того, что избегает какого-то конкретного человека или кого-то в школе конкретно боится, то вот это точно повод задуматься и при какие-то действия начинать.
1: Так, хорошо, мы вот задумались над этим. Что нам делать с этими пунктами?
0: Первое, во-первых, не начинать паниковать, как минимум потому, что нет у нас задачи сделать так, чтобы у ребенка в школе никогда не было проблем. Это нереально.
1: Но он же должен начинать с чем-то справляться.
0: Как минимум. И вообще, когда мы находимся в каком-то коллективе, где есть другие люди, причем, как вы понимаете, это коллектив детей, которых ребенок не выбирал по собственным каким-то интересам, схожести, характера и всему остальному.
1: Кастинг на одноклассников.
0: Да, он вынужден находиться в этом коллективе, и проблемы могут быть. У нас друг меня не высмеют, там мне не скажут терпеть, там вместе со мной будут разбираться. И поэтому я бы родителям порекомендовала как минимум с ребенком поговорить, но не так вот, кто тебя там обижает, что опять учитель тебя там гнобит, игнорит и все остальное. То есть не настраиваем ребенка на то, что он бедный, несчастный, жертва и все его там.

0: Бежают. Можно сделать сильно хуже.
1: Да, мы просто пытаемся выяснить, что происходит. То есть спрашиваем там, когда началось, что ты себя плохо чувствуешь, как часто это повторяется, кто в этой ситуации участвует, что ребенок уже пробовал сделать. И, кстати, еще очень важный нюанс. Иногда мы, когда родители выясняем вот какие-то вещи, какие-то проблемы, мы тут же несемся в школу разбираться всем, рубить головы и отрывать ноги.
0: Угу.
1: Неважно, это проблемы детей или проблемы с учителем. Вот тут тоже хорошая рекомендация. Задать ребенку вопрос. Ты сейчас хочешь, чтобы я тебя выслушала, поддержала? Ты сейчас хочешь, чтобы я тебе что-то посоветовала? Или ты же сейчас хочешь, чтобы я пошла в школу, и мы что-то с этим делали?
0: Mm-hmm.
1: И это тоже важно, потому что иногда бывает, ребенок расстроился из-за какого-то конфликта с одноклассником. Но у него точно нет задачи выносить этот конфликт на общее обозрение и делать так, чтобы мама приходила и ему помогала.
0: Ну, в целом, да.
1: Да, хотелось бы, особенно если это уже такая средняя, старшая школа, чтобы родители этот вопрос задавали перед тем, как идти всем рубить голову.
0: Ну, а бывает же еще такой момент, когда ребенок на эмоциях может, ну, немножечко приукрасить.
1: Вот. Кстати, это очень важный момент, даже не то, что немножечко приукрасить. Мы, выслушивая ребенка, всегда имеем только одну версию. И мы не знаем, как там на самом деле. Ребенок действительно на эмоциях мог воспринять это сильнее, чем на самом деле что-то происходит. Более там катастрофизировать все это. Поэтому прежде чем, опять же, бежать всем рубить головы, хотелось бы разобраться. Поэтому, как минимум, начинайте с вопроса ребенку. И вот, как я говорила, не вот с этого вот, кто тебя там обижает? Учительница опять на тебя кричала. Вы посмотрите на ребенка, как он себя ведет последние две недели. Вечерком вот какие-то такие обтекаемые, вопросы задавайте. Mm-hmm. И после того, как вы понимаете, что действительно проблема есть, вы приходите в школу. У вас есть классный руководитель, как минимум, с него вы и начинаете. И тут тоже хорошо бы не приходить вот с этой претензией. Моего тут обижают. Что это такое? Сейчас я тут всех подниму на уши директора и всех уволю. Надо говорить. Вот у моего такие симптомы. Что-то, очевидно, изменилось. Было так, стало по-другому. Давайте попытаемся найти причину и что-то вместе с этим сделать. И когда ты так формулируешь свою просьбу, то, скорее всего, педагог будет более настроен на то, чтобы ребенку помочь. Потому что мы, родители, все-таки ограничены в своем влиянии именно вот в сфере школьной, потому что мы как минимум не находимся там, и мы ничего не видим. То есть мы только по рассказам собственного ребенка можем делать какие-то выводы. А когда у нас появляется такой вот, можно сказать, соучастник в лице учителя, который будет хотя бы и присматриваться вот на такие моменты, обращать внимание, больше шансов, что мы ребенку нашему сможем помочь.
0: Ну, в целом, да. Я думаю, что если приходить с претензиями и ругаться, то мало чего можно добиться, кроме как не совсем всем приятного отношения к себе.
1: Да.
0: Так, подытожим. Следим за ребенком, если в течение какого-то времени происходят какие-то необычные моменты, связанные с его поведением, мы это дело фиксируем, с ребенком разговариваем и дальше идем уже выяснять, что происходило более глубже. Но
1: да.
0: Из всего этого делаем самый главный вывод. За ребенком нужно следить. Олесь, спасибо тебе большое. Мы ждем тебя в следующую среду. Ну и, конечно, пожелаем тебе как можно больше удовольствия в твоей работе в том числе.
1: Спасибо большое. Всем пока.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12.15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: на дыше. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: Вот станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 19 часов, в эфире новости. Программу «Учебник» продлили на 5 лет. На обновление книжного фонда школ, колледжей и техникумов направят свыше 4,5 миллиона рублей. Верховный совет поддержал предложение правительства и утвердил новую госпрограмму. В рамках прошлой в Приднестровье издали и купили 58 наименований учебников, в том числе для коррекционных школ. Подготовлены к печати еще 16 книг, их выпустят в следующем году. Нужно обновлять учебный фонд и не только из-за ветхости литературы. Образовательные программы также меняются. Разные корни, а дом общий. Представители национальных общин Приднестровья обсудили сегодня за круглым столом, что объединяет людей разных национальностей, как сохранить язык, культуру и традиции. Участвовал в дискуссии вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, приднестровский народ как субъект завершил свое формирование. «Мы можем говорить смело, что мы приднестровский народ, который многонационален, многокультурен и проживает на территории Приднестровской Молдавской Республики», сказал Виталий Нягу. Продолжаем выпуск. Почти сотню случаев острых кишечных инфекций зарегистрировали за неделю в Приднестровье. Ситуация неустойчиво благополучная, говорят эпидемиологи. Снижение заболеваемости наблюдается в Слободейском районе, а почти во всех остальных родах.

рост. На смену кишечным инфекциям тем временем идут простуды. В коридорах поликлиник появились очереди из заболевших, рассказывают терапевты и педиатры. Простудам сейчас особенно подвержены аллергики. Их раздраженная слизистая и ослабленный иммунитет быстро цепляют вирусы, отмечают медики. Сразу 9 футболистов «Шерифа», почти целый состав, уехали в сборные своих стран. География широкая – Европа, Африка, Латинская Америка. В молдавскую сборную на игры со Словакией и Казахстаном вызваны Эмиль Тымбур, Данила Форов и Владимир Фратя. В молодежку отправились Бацан и Костин. Им предстоят матчи с Андоррой и тоже с Казахстаном. Чем больше игроков уезжают в сборные, тем выше престиж клуба, считает главный тренер «Шерифа» Миадрак Джудович. Футболисты, которые остались в Тирасполе, тренируются на полях спорткомплекса. Следующий матч у «Шерифа» только 17 октября. И о погоде на завтра, 24 сентября. Облачно, с прояснениями. Местами дождь, ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер

0: не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Юск становится еще ближе. 29 сентября – грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия – специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушанах.

0: Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер ФМ. Да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем. Новости на Интер ФМ.
1: В Тирасполе 8 вечера. Здравствуйте. 63 выпускника приднестровских школ сегодня получили аттестаты российского образца. Это ребята из Чобруч, Глинова и Незавертайловки, а также 48 кадетов республиканского кадетского корпуса. Вручал документы выпускникам вице-премьер Виталий Нягу. Попросил творить и учиться, помогать развивать республику. Государство о вас заботится, и при помощи нового документа можно открыть для себя новые возможности, отметил Нягу. Аттестат российского образца признается на всей территории России. Надбавки за категорию сохранят всем педагогам при переходе на руководящие должности. Раньше такая возможность была только у работников детских садов. Теперь еще у преподавателей общего, профессионального и дополнительного образования. Например, если школьный учитель высшей категории станет директором или завучем, надбавку он будет получать еще 3 года. Потом сможет подтвердить свою квалификацию уже на руководящей должности. Парламент принял изменения в закон сразу в 2 чтениях. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года. Продолжаем выпуск. Рейд по амброзии провела экологическая милиция в парканах и кисканах. Сорняк все еще цветет и распространяет аллергенную пыльцу. Проверили огороды и территории вокруг домов. В одном из них, помимо зарослей амброзии, нашли дикую коноплю. С мая в республике таких нарушений более 500. Максимальный штраф для граждан за амброзию – 525 рублей. Рок-концерт будет в Тирасполе в эту пятницу. Вечер живой музыки пройдет на пирсе Екатерининского парка. На сцене открытого микрофона выступят молодые исполнители, городские кавер-группы и музыкальные коллективы. Начало 18:30. И о погоде на завтра, 24 сентября. Облачно, с прояснениями. Местами дождь, ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата черная, черная!

0: Пятница.
1: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
0: Но скидки будут меньше.
1: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107,7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
1: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
9: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам,

0: появляется новый герой. Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Deeper, deeper, deeper, deeper.